0: 3, Есмер 3, протяжка.
1: Нормально.
2: Да, 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.